0: どんどん減っていってしまうという危険性を伴うものですので。
1: 三病康平指出，霍尔木兹海峡通航的不确定性持续发酵，其影响已切实传导至日本国内市场，推动各类商品价格走高。
0: 4月頃は、石油がそもそも来るのかという供給不安の段階だったかと思いますが、現状はその価格が徐々に上昇し始めて、実体経済に対して影響を与え始めているという状況になっていると思いますので。
2: 今天为期两天的北约外长会继续在瑞典赫尔辛堡举行，美国国务卿卢比奥也出席了会议。受到伊朗问题立场分歧，美国近期有关欧洲驻军表态等影响，此次会议上美国与欧洲盟友之间的分歧凸显。
1: 在22号的北约外长会上，美国国务卿卢比奥再次表示，美国对部分北约盟友在伊朗战事上的反应感到失望。
3: Frankly, disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East are well documented. That will have to be addressed. It won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
1: 此前一天，卢比奥也表达了类似的态度，并批评西班牙不允许美国使用相关基地。美方此前多次批评北约盟友拒绝为美国对伊朗军事行动提供帮助，并曾威胁退出北约。本月初，美国因不满德国在伊朗问题上的立场，表示将从德国撤出5000兵力。同时，美国向德国部署远程战斧导弹的计划也被搁置。另外，多名知情人士告诉媒体，美国政府计划通知北约盟友，美国将缩减可供北约在重大危机时期调用的美军力量规模。担忧美国保护随时退出的焦虑在欧洲蔓延，欧洲防务自主近年来也加速推进。在22号的北约外长会上，多个欧洲国家均表示需加大防务力量投入。
4: So we need to continue to invest in our own defense and our own capabilities.
5: We recognize that there is a desire to draw down the troop numbers. That has been said for a long time. What is important that is that it happens in a structured manner so that Europe is able to build up when the US reduces its presence.
6: 您正在收看的是《国际时讯》。
2: 近年来，中俄人文交流不断深化，电影作为重要的文化载体，持续为两国民众搭建情感互通的桥梁。2025年上映的中俄合拍谍战片《红丝绸》广受观众喜爱。影片讲述了1927年中国共产党信使与苏联情报人员在西伯利亚大铁路上联手护送关乎两国命运的绝密文件，并肩作战，最终战胜险阻，将秘密送达莫斯科的故事。目前，该片的续作《黑丝绸》正在莫斯科拍摄。尽管剧情仍在保密期间，但从宏大的实景搭建和前沿的虚拟设置技术来看，这部新作的规模已经初露端倪。
7: Философия проектов «Красный и черный шелк» — это не просто бесконечный экшен. Каждое кино — стихия. Если в «Красном шелке» обыгрывалась земля, то здесь, в «Черном шелке» — воздух и вот вода.
1: 影片的拍摄布景设在莫斯科南部一处旧厂房内，一艘轮船正在与风暴搏斗。从船体在水面的剧烈颠簸到涌上甲板的海水，每一个细节都力求真实。这种真实感来自可移动拍摄平台与精密排水系统的巧妙配合，不仅让风暴场景逼真震撼，也极大提升了演员们的表演张力。中俄电影合作的新起点源于两国元首2024年在金砖国家喀山峰会期间就行业合作达成的共识。
8: Такой путь взаимодействия, когда мы работаем вместе с нашими партнерами, учимся работать вместе, учимся вместе писать сценарии.
1: 两国电影人正在尽最大努力为双方观众奉献最高品质的影片。除了黑丝绸片场这些由复杂机械装置搭建的布景，团队还为影片设计了独特的数字解决方案。
7: Идеальная декорация цифрового века. Так на съемочной площадке называют этот гигантский дирижабль. Сейчас здесь снимаются одни из самых эффектных сцен фильма. А чтобы актеры могли максимально вжиться в роли, эффект полета воздушного судна помогает создавать не хромакей, а вот такие вот LED-экраны. Но важно и то, что российско-китайская съемочная группа вернула в большое кино сам дирижабль. Вернула романтического героя десятков романов и фильмов.